гости заспил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я в тетер. Читали гости заспил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

Были там не было я тебе. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Ща, ща. Были там не было я тебе. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно